boogie boogie boogie boogie boogie створю со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здаю па извая максимально, морда се здила бамбо деструк.

stvari со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор, ага-га, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Козно риш такой се лажье диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и не църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир, резу кар со мной, я смам кромпи.